Здесь год от страха, мысли бегут от смеха, детство выгоня, и зеркало к воде.

половину самых разных вещей. От гранитных постаментов до святых мощей. Ядовитых лещей до чудесных ключей. Чудесных ключей для любых дверей. И непролазных чащ непробиваемых стен.

достающий навороченную азбуку дня. Где веселые картинки и цветные помои, где весомые лужи и круги по воде, монетки в океанах и дрейфующие льды. Цепки и дать исторических истин. Долгий ящик ожидает.

0: бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописная поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.

Storm, что плетет годом страха, мы с ними будем мягко, те, что выгонят, и зеркало к воде.

ночи навороченную попутня. И веселые картинки и сырые помои. И бездомные лужи и круги по воде. Монетки в океанах и дрейфующие льды. Цепкий янтарь исторических истин. Долгий ящик ожидая себя. Перерыв на старость. Траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов. Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов. Живописная поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.